Спустя 6 дней после того, как Иисус сотворил чудо с хлебами и рыбами, Он взошел на высокую гору, взяв с собой только 3 учеников – Петра, Иакова и Иоанна. И вдруг, когда Он говорил там с ними, лицо Его просияло, как солнце, а белые одежды, что были на Нем, заблестели и засверкали, словно яркое серебро. И Он стал перед ними наподобие ангела. В это же время осенило их светлое облако, и голос из облака сказал: «Вот Сын Мой возлюбленный, на Котором Мое благоволение. Его слушайте». И 3 учеников пали на колени и в страхе закрыли лица. Это называется преображением Господним. Когда же они спустились с горы к народу, к Иисусу подошел человек и, пав перед Ним на колено, сказал: «Господи, помилуй сына моего, ибо он бесноватый и собой не владеет. Он бросается то в огонь, то в воду, весь в шрамах и язвах. Некоторые из твоих учеников пытались его исцелить, но не смогли». Спаситель в тот же час исцелил отрока и, обернувшись к ученикам, сказал им, что они не смогли его исцелить, ибо не верили в него так истинно, как он надеялся.

Раз ученики спросили его: «Учитель, кто больше всех в Царстве Небесном?» Иисус призвал дитя, обнял его, поставил среди них и сказал: «Дитя, подобное этому. Истинно говорю вам, что кто не будет как малое дитя, тот не войдет в Царство Небесное. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Но если кто обидит одного из них, тому лучше было бы, если бы привязали ему камень на шею и утопили в море. Все ангелы – дети». Спаситель любил это дитя и всех детей любил. Он весь мир любил. Никто никогда не любил весь мир так горячо и истинно, как он. Петр спросил его: «Сколько раз мне прощать тому, кто меня обидел?» «Семь раз». Спаситель ответил: «Семьдесят на семь раз и более того. Ибо как ты можешь надеяться, что Бог тебя простит, когда ты согрешишь, если ты всем другим не простишь?» И он рассказал ученикам такую историю. «Однажды, — сказал он, —

Был слуга, который должен был своему господину много денег, но не имел чем заплатить. Господин, разгневавшись, решил продать своего слугу в рабство. Но слуга пал на колени и в великой печали просил его простить, и господин простил ему долг. У этого же самого слуги был товарищ, который должен был ему 100 динариев. Но вместо того, чтобы смилостивиться над ним и простить этому бедному человеку, как поступил с ним его господин, тот посадил его в темницу, пока не отдаст долг. Господин, прослышав об этом, пошел к нему и сказал: «Злой раб, я простил тебе твой долг. Почему же ты не простил товарища своего? И за то, что тот так поступил, господин прогнал его, осудив на несчастье». «Вот, — сказал Спаситель, — как можете вы надеяться, что Бог простит вам, если вы сами другим не прощаете?» Вот что значит слова молитвы «Отче наш», где мы просим простить нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.

тогда Иисус рассказал им другую историю. Жил некий хозяин дома, и был у него виноградник. И вышел он рано поутру и нанял работников, чтобы они работали весь день в винограднике за динарий в день. И, выйдя снова позже, он нанял еще работников на тех же условиях, и так несколько раз до самого вечера. Когда же настал вечер, и работники пришли за платой, те, кто работали с самого утра, стали роптать, что пришедшие позже получили такую же плату, что и они, и говорить, что это несправедливо. Но хозяин сказал одному из них: «Друг, я договорился с тобой за динарий. Неужто тебе это кажется мало, потому что я плачу другому такие же деньги?» Спаситель хотел этим сказать, что люди, делавшие добро всю свою жизнь, после смерти будут на небе. Но люди, которые грешили, от того ли, что были несчастливы, от того ли, что не было у них ни родных, ни друзей, которые в юности позаботились бы о них, как бы поздно они ни раскаялись и не стали молить Бога о прощении, будут прощены и взяты на небо. Иисус рассказывал ученикам эти истории, ибо знал, что люди любят их слушать, и так лучше запомнят, что он говорил. Эти истории называются притчи. Притчи Спасителя нашего Иисуса Христа. И я хотел бы, чтобы вы запомнили это слово, потому что вскоре я расскажу вам еще некоторые из них.

Люди слушали все, что говорил Иисус Христос, но думали о нем по-разному. Фарисеи и иудеи настраивали некоторых против него, и те готовы были ему вредить и даже убить его. Но он был так добр, и вид у него был такой божественный, величавый, хотя одет он был в бедное платье, почти как бедняк, что они не решались ему вредить и едва смели смотреть ему в глаза. Однажды утром сидел он возле горы Елеонской и учил народ, что окружал его, со вниманием слушая и запоминая его слова. Как вдруг послышался шум, с криками прибежала толпа фарисеев и других подобных людей, называемых книжниками. Они тащили женщину, которая согрешила, и кричали: «Учитель, взгляни на эту женщину! Закон говорит, что таких, как она, нужно побивать камнями. А ты что скажешь? Ты что скажешь?» Иисус внимательно посмотрел на бесновавшуюся толпу и понял, что они пришли, чтобы вынудить его сказать, что закон этот жесток и несправедлив. «Скажи он так». Но Иисус низко наклонился и пальцем написал по песку на земле: «Кто из вас без греха, первым брось в нее камень». Они прочитали эти слова, выглядывая друг у друга из-за плеча, а когда он эти слова им повторил, им стало стыдно, и они один за другим стали уходить, пока не осталось никого, кроме Христа и женщины, которая стояла, закрыв лицо руками. Иисус сказал: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она, дрожа, отвечала: «Никто, Господи». И Спаситель сказал: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши».

Мастерить было страстным увлечением Уда. Из-за этого он часто забывал выполнять школьные домашние задания. Он самостоятельно смонтировал в доме устройство звонок, соединенное с кнопкой при входе. Он даже собирался отремонтировать швейную машинку мамы. Госпожа Медерер радовалась способностям своего сына, но тем не менее беспокойство вызывало у нее небрежное отношение его к учебе. Накануне отец запретил Уда заниматься какими бы то ни было механизмами. «Если ты не станешь серьезнее в учебе и будешь продолжать приходить из школы с плохими оценками, я вообще заберу у тебя ящик с инструментами», — сказал отец. Уда знала, что отец слов на ветер не бросает, однако отказаться от своего увлечения он не мог. Особое удовольствие ему доставляло разбирать всевозможные механизмы и снова их собирать. Утюг, пылесос и даже радио – все это он уже разбирал на части и снова собрал. Разумеется, полная исправность вновь собранных приборов говорила об определенном таланте юного механика. Как-то Уда стало известно, что родители хотят ехать к дяде Адольфу. Для Уда это означало, что никто не будет мешать ему предаться любимому увлечению. Размышляя, чем бы заняться в отсутствии родителей, Уда оглядел комнату. Ах да, вон на шкафу стоят старинные часы. К их механизму Уда до сих пор не решался прикасаться, хотя это было давней его мечтой. Прежде чем родители ушли из дома, сын еще раз услышал строгий наказ отца. «Смотри меня, будь умницей. К нашему возвращению ты должен как следует выучить все уроки». Уда очень хотел по-настоящему обрадовать своего отца, и потому усердно взялся за уроки и даже вспотел при этом. Он занимался дольше обычного, основательно изучая английский словарь. Наконец он был готов. Уда быстро сунул учебники в портфель, достал ящик с инструментами, и вот уже две мальчишечьи руки, как руки заправского механика, откручивая винтик за винтиком, все глубже забирались во внутренности семейной реликвии. Забыв обо всем на свете, Уда осторожно отворачивал винтики и гаечки, снимал пружинки и все это аккуратно раскладывал на столе. «Ага, понятно, как интересно устроены часы», — подумал он. Некоторое время он еще восхищался удивительным механизмом, разложенным отдельными маленькими деталями на столе. Взглянув на стрелки рядом стоящего мерно тикающего будильника, Уда вздрогнул. Пора бы уже взяться за сборку часов. Он знал, что для этого иногда требуется много времени. С энтузиазмом он взялся за дело. Закрепил пружинки на прежние места. Правильно установил шестеренки. Постарался не перепутать молоточки. Вот и последний винтик на своем месте. Готово. Уда был прямо-таки горд собой. Часы тикали, как и прежде. Он сверил время и установил стрелки больших часов по своим наручным. Было 16 часов 45 минут. Через 15 минут должны вернуться родители. Вдруг в комнате раздались три мелодичных, негромко звучащих удара. Уда очень испугался. Часы снова стали отбивать свое время, чего они по неизвестной причине уже годами не делали. И теперь бой часов выдаст его. Уда уже мысленно видел, как его ящик с инструментами навсегда исчезает из кладовой. «Этого только еще не хватало», — подумал Уда. «Но что мне теперь делать? Еще через 15 минут часы будут отбивать 9 ударов. 4 слабых, означающие минувшие 4 четверти часа, и 5 сильных. Но ведь услышат родители». В нелегком раздумье Уда ходил по комнате, не находя спасительного выхода. Стрелки часов неотвратимо двигались вперед. Уда поспешил к окну. Родители как раз выходили из трамвая. Он взял с полки книгу, вошел в свою комнату, сел на диван и сделал вид, будто читает. Послышался шум ключа в замочной скважине. Отец отмыкал входную дверь. Уда вышел, поприветствовал родителей, про часы, однако, ничего не сказал. Затем он удалился в комнату и продолжал чтение. Содержание прочитанного он плохо понимал, то и дело невольно переводя взгляд на наручные часы. Медленно шло время. Разные мысли мелькали в голове мальчика. Сейчас часы пробьют 5, и все обнаружится. Ему становилось все грустнее. А может быть, часы не будут бить? Тогда никто ничего не узнает. Это было бы прекрасно. Никто ведь и не видел. Так успокаивал себя Уда.
Вдруг в памяти всплыло последнее детское собрание воскресной школы. В том рассказе притчи тоже часто повторяли слова «Это ведь никто не заметит». Речь шла о человеке, который прошел к одному богатому человеку на брачное торжество в запачканной одежде, хотя всем гостям при входе выдавались прекрасные брачные одежды. Руководительница воскресной школы очень живо и интересно рассказала эту историю, объяснила ее значение для людей. В тот день, придя домой, Уда сразу же сам еще раз перечитал притчу в Евангелии. В ушах все еще звучали слова: «Все, что здесь на земле остается тайным, в небе будет открыто перед всеми. Бога никто не обманет». Этот человек, возможно, надеялся, что не так уж строго с него спросится, и решил: «Я пойду в своей старой одежде. Среди толпы людей меня никто не приметит». Уда прекрасно помнил эту притчу, особенно ее конец. Человек в запачканной одежде был брошен в озеро Огненное, где был ужас, плач и скрежет зубов. Иисус эту притчу рассказывал своим ученикам. Уда задумался: «Вот и мое дело. Если не здесь обнаружится, то это произойдет на небе». Конечно же, Господь Иисус видел, что я не послушал Отца и все-таки сделал запретное, разбирал часы. Иисус ведь все видит, даже если родители ничего не знают. А там, в небесах, уж точно всем все станет известно. От этих мыслей Уда стало жарко, и он решился. Он хотел быть по-настоящему мужественным и вошел в комнату к родителям. Медленно приблизившись к отцу, он неуверенно присел рядом. Господин Медерер улыбнулся. Он слишком хорошо знал своего сына. «А ну-ка, Уда, в чем дело? Не иначе ты опять что-то натворил». Голос отца оставался мягким, и это ободрило сына. «Я опять мастерил, папа, но впредь я буду послушным». Последние слова отец пропустил мимо ушей, потому что слышал их уже не раз. «Ты что-нибудь сломал при этом?» – спросил отец. «Нет, не сломал, папа», – ответил уже более радостно Уда. «В самом деле ничего. Что же у тебя было сегодня в руках?» «Я только хотел посмотреть, как выглядят внутри вон те старые часы». «Ну и?» – отец испуганно посмотрел на драгоценные часы. «Они идут, однако», – облегченно сказал он и снова посмотрел на сына. «Пожалуй, я бы этого и не заметил, если бы ты ничего не сказал». «Нет, папа, в том-то и дело. Когда я...» Тут он не успел договорить. Послышался знакомый, но уже давно не раздававшийся шум, и прозвучало 4 негромких и затем 5 звонких мелодичных удара. Часы отбивали 5. Отцу все стало ясно. Господин Медерер громко рассмеялся. «Счастью, на этот раз опять все обошлось благополучно». «Ну и сын же ты у меня. Когда ты был поменьше, то частенько забывал ложку в варенье и этим выдавал свои проделки. Теперь ты выдаешь себя тем, что приводишь вещи в порядок». Уда облегченно вздохнул. «Но это уж точно, я не буду больше разбирать механизмы», — сказал он. Отец погладил Уда по голове. «Не говори так уверенно. Я ведь тебя знаю. В Библии, в книге Екклезиаста, в 5 главе, в 4 стихе написано: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». «Ну, успокойся, все уже в порядке». «Все?» – неуверенно спросил Уда. «Я думаю. Или у тебя еще что-то есть?» «Нет, папа, но перед Господом Иисусом я теперь тоже не виноват. Он ведь без сомнения все видел». Отец снова принял серьезный вид. «Очень правильное у тебя беспокойство. Однако Иисус сказал: приходящего ко мне не изгоню вон. Значит, мы теперь вместе с тобой помолимся, и ты попросишь у него прощения. Согласен?» Уда радостно кивнул. Вечером он мог спокойно уснуть, так как знал, что не только отец его простил, но также и Иисус Христос, который прощает всякого, просящего его об этом.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим читать книгу пророка Иезекииля, и, как вы, наверное, помните, то в прошлый раз мы закончили чтение 10 главы. Из нее мы узнали о том, что слава Господня покинула храм. Иерусалим перестал быть местом, где присутствовал Бог, и произошло это вследствие отступничества народа Божия. Но трагизм этой картины переплетается с радостной для всего человечества сценой, в которой участвуют херувимы и которая знаменует собой скорое наступление новозаветной эпохи. Эпохи Христовой благодати и спасения. Послушайте, что написано о херувимах в стихах с 20 по 22 из 10 главы Иезекииля. «Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хавари. И я узнал, что это херувимы, у каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих. А подобие лиц их — то же, какие лица видел я при реке Хавари, и вид их, и сами они. Каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицом его». Я полагаю, что это видение рассказывает нам о воплощении Бога. То есть о времени, когда, по словам апостола Иоанна, Слово стало плотью, и Бог в облике Христа сошел на землю, чтобы исполнить свое служение как царя, Бога, человека и раба. И каждому из этих служений посвящено одно из новозаветных Евангелий. А в следующей, 11 главе Иезекииля, к которой мы сейчас приступим, приводится пророчество о правителях, по-прежнему находящихся в Иерусалиме. Когда почти весь народ был угнан в рабство, Иерусалим еще не был разрушен, и на престоле еще сидел Сидекия. Но иерусалимские правители бунтовали не только против Бога, но и против вавилонского царя Навуходоносора. И Иезекииль осуждает их в первых трех стихах 11 главы. «И поднял меня дух, и привел меня к восточным воротам дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек». И между ними я видел Иазанию, сына Азурова, Валтию, сына Ванеева, князей народа. И он сказал мне: «Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сем, говоря: еще не близко, будем строить домы, он котел, а мы мясо». Здесь пророк упоминает конкретных князей, и эти князья говорят: «Город принадлежит нам, почти все покинули его, а мы останемся здесь, мы будем жить здесь в мире, богатстве и процветании». Это был материализм чистейшей воды. Читаем дальше. Послушайте стихи с 4 по 6. «Посему из реки на них пророчество, пророчествуй, сын человеческий. И не шел на меня Дух Господень, и сказал мне: скажи, так говорит Господь, что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это я знаю. Много убитых ваших вы положили в всем городе, и улицы его наполнили трупами». Друзья мои, Бог знает все, что мы думаем. Он знает все наши помыслы. Из написанного у Иезекииля следует, что эти правители, вероятно, убивали тех, кто продолжал верить в Бога. Послушайте 10 стих. «От меча падете, на пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что я Господь». Итак, Бог собирается судить этих людей. Я прочту вам, что ждет их, это стихи с 14 по 20. «И было ко мне слово Господне: сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву,
всем им говорят живущие в Иерусалиме: «Живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля». На это скажи: «Так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они». Затем скажи: «Так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их. И будут моим народом, а я буду их Богом». Бог говорит: «Среди моего народа останутся и верные, которые будут искать меня. Я буду их святилищем, которое никогда не сможет разрушиться, и все они смогут приблизиться ко мне». Бог собирался устроить это на тот период, пока разрушен храм. Даниил и многие другие представители народа Божия искали Господа в то страшное время. А Господь собирался вернуть свой народ обратно в землю обетованную. Но много ли их вернулось? Вернулись те, кто искал Бога. Этих верных, возвратившихся после 70 лет рабства, было менее 60 тысяч. Послушайте теперь 21 стих. «А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог». Суд Божий грядет. И очень печально, что наши нынешние правители не понимают. Землю ждет Божий суд. Божий суд докажет всем сомневающимся, что Бог существует. А теперь обратите внимание, что происходит с Божьей славой. Это стихи с 22 по 25. «Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господня из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города. И дух поднял меня и перенес меня в Халдею, к переселенцам, в видении Духом Божиим. И отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне». Итак, слава Божья вышла из Иерусалима и остановилась над Елеонской горой, на востоке от города. А Иезекииль вернулся в Вавилон, где поспешил сообщить людям, что лжепророки лгут им. Он своими глазами увидел, что Иерусалим будет разрушен, и что Бог накажет жителей Иудеи. В рабство попадет весь народ. Но люди по-прежнему не слушали его. А он по-прежнему настойчиво продолжал обращаться к ним. Следующая, 12 глава, открывает раздел, в котором пророк Иезекииль продолжает провозглашать неизбежный суд. Здесь важно прежде всего то, что Иезекииль возвещал Слово Божье, и он должен был убедить в этом людей. Послушайте стихи 1 и 2. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они видят. У них есть уши, чтобы слышать, они слышат, потому что они — мятежный дом». В 12 главе Иезекииль повторяет 5 раз, в стихах 1, 8, 17, 21 и 26, «И было ко мне слово Господне». Он постоянно напоминает этим людям, что говорит им именно Слово Божье.
Конечно, Бог предупредил его об этих людях, причем не один раз, потому что Бог понимал, и Иезекииль будет опечален их реакцией. Еще в самом начале истории Израиля Бог говорил: «До сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, а очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». Это записано во Второзаконии, глава 29, стих 4. И действительно, глаза этих людей были закрыты. Они не желали ничего ни видеть, ни слышать. И в этом убедился не только Иезекииль. В том же самом убедились пророк Исаия. Он говорит об этом в 6 главе, стих 9. И пророк Иеремия, глава 5, стих 21. А вот послушайте, что написано в книге Деяний, 26 и 27 стихи 28 главы. «Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Глаза и уши этих людей были закрыты. Сегодня многие люди говорят, что они просто не могут поверить в Бога. И проблема этих людей не в их разуме, а в их сердце. Они не хотят верить, но при этом утверждают, что не могут избавиться от каких-то умственных проблем. Друзья мои, наш мозг не так силен, чтобы создавать нам какие бы то ни было препятствия. Проблема не в разуме, а в воле и желании. В жизни человека присутствует грех, который мешает ему прийти к Богу. И человек просто не хочет верить в Бога. Вот в чем беда людей. Израиль в этом был похож на весь мир. То, что здесь говорится об Израиле, может быть отнесено ко всему сегодняшнему человечеству. Дух неверия, свойственный Израилю, характерен для всего мира. Вот почему нам нужно внимательно читать эту книгу. Я помню, как однажды беседовал с одним профессором колледжа, и тот сказал мне, что уважает меня как служителя, уважает все, что я говорю о Библии, но у него есть кое-какие сомнения в отношении того, что я проповедую. И здесь я вынужден был просто прикусить язык. Я даже мысли не допускал, что он намного умнее меня и видит намного больше. Но я знал, в чем на самом деле была его проблема. У него завязался роман с одной его студенткой. И это насчет нее у него были сомнения, а вовсе не насчет моих проповедей. Ему просто не хотелось отказываться от своего греха. Вот почему он был глух к тому, что написано в Слове Божьем. И я с сожалением вынужден констатировать, что сегодняшний мир страдает той же самой глухотой, которая когда-то давно поразила Израиль. Из-за неверия Израиля и Иезекиилю приходилось не просто рассказывать людям притчи, но и разыгрывать их как сценки. Иезекииль был замечательным актером с прекрасным чувством юмора. Хотелось бы мне видеть его, когда он все это проделывал. Вероятно, у него были большие способности. Ему очень нравилось играть. Послушайте далее стихи с 3 по 6. «Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения. И среди дня переселяйся перед глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. И вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении, днем перед глазами их, и сам выйди вечером перед глазами их, как выходят для переселения. Перед глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Перед глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее. Лицо твое закрой, чтобы не видеть земли, ибо я поставил тебя знамением
дому Израилеву». Посмотрите, забавная ситуация, не правда ли? Что сделал Иезекииль? Он зашел в дом, а дома, кстати говоря, выходили фасадом прямо на улицу. Собрал свои вещи, словно отправляясь в путешествие, сделал отверстие в стене и вышел наружу. Можете себе представить, как это выглядело со стороны? Человек выходит через пролом в стене со всеми своими тюками. Люди непременно должны были останавливаться, чтобы посмотреть на него. У нас в Пасадене, в Калифорнии, где я живу, улицы раскапываются довольно часто. По сути дела, у строителей, у дорожных рабочих это такая игра. Перекопали какую-то улицу, ты решаешь проехать по другой. На следующий день ты обнаруживаешь, что ту другую улицу тоже перекопали, и человек оказывается в лабиринте, озабоченный необходимостью искать дорогу среди этих перекопанных улиц. Но вид Иезекииля, вылезающего через отверстие в стене со своими вещами, это было нечто новенькое для горожан. Люди останавливались и спрашивали друг друга, куда это он, что происходит. Но у Иезекииля был ответ на этот вопрос. Послушайте стихи с 8 по 12. «И было ко мне слово Господне поутру. Сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный, что ты делаешь? Скажи им, так говорит Господь Бог, это предвещение для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Скажи, я знамение для вас, что делаю я, то будет с ними, в переселение, в плен пойдут они». И начальствующий, который среди них, в потьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое, так что не увидит глазами земли сей. Порочный царь Сидекия по-прежнему восседал на Иерусалимском престоле, а лжепророки говорили угнанным в рабство людям. Вы же видите, Навуходоносор уже дважды осаждал Иерусалим, он угнал некоторых в плен, но не разрушил город, не сжег храм и не казнил царя. Скоро мы сможем вернуться домой, вам не о чем беспокоиться. А вот Иезекииль говорит противоположное. «У меня есть для вас новости. Я только что своими глазами видел, что происходит в Иерусалиме. Начальствующий там царь Сидекия считает себя очень умным. Он думает, что сможет ускользнуть из города во время осады. Но это ему не удастся. Он не сможет даже увидеть земли, куда нас угнали в рабство. Знаете, почему Сидекия не увидит этой земли? Прочтите историческое повествование в 4 книге царств, глава 25, стихи с 1 по 7. Навуходоносор выколол ему глаза. Сидекия был обманщиком, нехорошим человеком, и он нарушил договор с царем Навуходоносором. А Навуходоносор, языческий царь, оказался более честным, чем царь Израиля. Нет ничего ужаснее, чем нечестные христиане, в особенности, когда прихожанин активно занимается церковным служением, но в мирском бизнесе имеет очень дурную репутацию. Сидекия был именно таким человеком. И то, что говорил Иезекииль изгнанникам, стало для них горькой пилюлей, в то время как лжепророки уверяли, в Иерусалиме все идет чудесно. Читаем далее, послушайте стихи с 17 по 19. «И было ко мне слово Господне, «Сын человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожанием и печалью, и скажи народу земли, так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о земле Израилевой. Они хлеб свой будут есть с печалью, и воду свою будут петь в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней».
Итак, Иезекииль продолжает разыгрывать сценки перед народом. Он должен был вынести стол на улицу и дрожать во время еды. И когда прохожие спрашивали его, что случилось, почему ты дрожишь, ты болен, Иезекииль отвечал им Божьим посланием. «Я хочу, чтобы вы знали, что происходит в Иерусалиме. Там голод, там все ужасно. Бог разрушит этот великий город». Послушайте теперь стихи 22 и 23. «Сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля. Но скажи им, близки дни и исполнение всякого видения пророческого». Иезекииль говорит здесь, Бог был долготерпелив, но далее он не намерен терпеть. Народ Божий попадет в плен, и Бог не будет больше ждать. В заключение нашей сегодняшней беседы я хотел бы обратить ваше внимание на 28 стих 12 главы. «Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог». Каждому человеку хочется верить, что будущее будет прекрасно. Однако, друзья мои, единственное прекрасное событие, которое нас ждет, это пришествие нашего Господа Иисуса Христа, который заберет свою церковь на небо. Это наша единственная надежда. Этот мир, в котором мы живем, не станет лучше. У нас никогда не будет покоя. За всю свою историю человечество жило в мире не более 200-300 лет, и человек не способен построить новый мир. Таково суровое и вместе с тем обнадеживающее послание, которое возвещает нам книга пророка Иезекииля. На этом мы завершаем беседу по книгам Священного Писания. В следующий раз мы будем читать 13 главу книги пророка Иезекииля, из которой узнаем о грозном предостережении, касающемся лжепророков и лжепророчиц. К сожалению, это предостережение Иезекииля актуально и в наши дни, когда люди повсеместно увлекаются ложными религиями и культами. Итак, ждем вас на наших беседах. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.